эдгэдэнгээ ашлац стрэхэл кэдэт эян нэкэн дэй ёлтоолэл анила э ажд эяхт эдолэлла пэнятан ажд эя стрэнэ дотс.

ийд яшин лаа э ай бидэл таас томоро хэйчэн аншан та шид э я тахот ин э ад шид э я паячилт хэнэ нэг э Нью-Йорк нас адэ идиа о бахнэ арути э я саст хин ад ахна тап тестон ад бэтон до э я пэнэн ти Washington, the last day President Donald Trump, the Charlie Kirk, the Ashburn, Mother of Jet, and the Dot Sun,